0: Реклама на Компас FM.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.

почти, почти тобой блаженный.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

химия. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

радио «Компас-ФМ».

0: Реклама на Компас FM.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: FM. Всегда по пути.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

Ваш в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Кермаш Бай, телефон 270 72 00.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.
0: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу,

Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

все думаю.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа на этой неделе в Минске, пишет Белта. Делегацию возглавил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Тема беседы – санкции США в отношении белорусских предприятий, возобновление работы американского посольства в Минске и закупка калийных удобрений. Президент подчеркнул, что страна открыта для обсуждения любых вопросов, но при условии строгого соблюдения договоренностей. Также стороны обсудили белорусские активы. Это 43-44 миллиона долларов, которые находятся в американском банке. По словам Джона Коула, власти США уже обратились к банку с просьбой разморозить средства. Сейчас вырабатывается механизм для этого. По итогам встречи США снимут санкции с предприятия «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Беларусь освободит 25 человек. Тем временем проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается, сообщили в Минобороны. Так, одна из артиллерийских бригад приведена в высшую степень боеготовности. С военнообязанными проходят занятия по боевой подготовке, а после перейдут к этапу слаживания подразделений. Кроме того, проверка идет в танковом батальоне 19-й отдельной механизированной бригады. В числе задач – марш на полигон, учебные контрольные стрельбы как из стрелкового оружия, так и из танков. Также военнослужащие отрабатывают элементы тактической и физподготовки. Итоги проверки проанализируют и доведут руководству вооруженных сил и главе государства. А еще квоты на беспошлинный ввоз электромобилей могут продлить в Беларуси, пишет Белта. Напомню, лимит для юрлиц истек 24 июля, для физлиц 5 сентября. В связи с этим ассоциация БЭТа просит продлить квоту из-за нехватки электрокаров на рынке. Вопрос рассмотрит Евразийская экономическая комиссия 2 октября в Минске. По оценке экспертов, ввести дополнительный лимит до конца года вполне возможно, учитывая опыт других стран. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему смартфоны назвали самым грязным предметом и когда офисных работников заменит искусственный интеллект. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
0: Российские ученые назвали смартфон самым грязным предметом в окружении современного человека. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на экранах может обитать до 7 тысяч видов бактерий и вирусов. Самое безобидное, что можно встретить на корпусе, это золотистый стафилококк, от которого на лице могут появляться прыщи. Самое опасное – кишечная палочка. Из-за того, что люди часто пользуются аппаратом во время еды, бактерии проще попасть в организм. Проблема в том, что люди моют руки. А вот сам гаджет остается грязным. По такому же пути идет заражение и другими болезнями. В Роспотребнадзоре советуют соблюдать элементарную гигиену. В идеале нужно снимать чехол и протирать смартфон дезинфицирующими салфетками. Для труднодоступных мест использовать ватные палочки. Особенно важно это делать после того, как человек побывал в людном месте, вроде поликлиники, магазинов и общественного транспорта.
1: Дело техники.
0: Крупнейший разработчик искусственного интеллекта, американская компания Anthropic, опубликовала исследование о возможных последствиях массового внедрения нейросетей. По самому жесткому сценарию сильнее всего пострадают специалисты умственного труда, программисты, аналитики, разработчики и офисные сотрудники. ИИ может взять на себя около половины всей интеллектуальной работы, поэтому некоторым сотрудникам придется переходить в другие сферы, где физическое присутствие человека необходимо. Особо цениться будут медработники, слесари, сантехники и электрики. По прогнозу, на первом этапе из-за этого будут проблемы на рынке труда, так как переобучение занимает время, а система образования может не успевать за изменениями. В то же время зарплаты тех же электриков и сантехников значительно вырастут, так как нужно будет обслуживать центры обработки данных для искусственного интеллекта. В Anthropic добавили, что первые реальные последствия айтишники и офисные работники почувствуют к 2030 году. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Это происходит с каждым однажды.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. День народного единства отмечали в Беларуси в минувший четверг. И в преддверии праздника Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад и заметил, что праздник прижился и полюбился, а также занял почетное место в одном ряду с главными праздниками – Днем Победы и Днем Независимости. По словам Александра Лукашенко, все, кто достоин орденов, медалей и почетных званий, это люди, которые многое делают для страны, честно и много работают. А награды – знак того, что государство видит и ценит эти усилия. Такие люди всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают пример высокого служения Отечеству, отметил президент. Тем временем, период повышенной заболеваемости близится в стране, пишет .бай. И по словам медиков, к нему нужно подготовиться заранее. По прогнозам специалистов, в этом сезоне белорусов ждет одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и того, который вызывает COVID-19. Поликлиники уже почти готовы к проведению вакцинации. Первая партия препарата против гриппа будет доступна уже в начале октября. А еще министр обороны Виктор Хренин находился с рабочим визитом в Китае на этой неделе, сообщили в оборонном ведомстве. Там он принял участие в пекинском Сяншанском форуме по вопросам безопасности. Во время выступления министр призвал остановить движение мира глобальной конфронтации и обязать военные союзы сосредоточиться на коллективной безопасности. Также Виктор Хренин указал на необходимость единого толкования международного права и разработки правил применения новых технологий. Он подчеркнул, что главное условие стабильности – не баланс силы, а взаимное доверие. И сегодня все больше понимания получает необходимость отказаться от взаимных обвинений и искать компромисс, отметил Виктор Хренин. Добавлю, в форуме приняли участие представители около 100 стран, регионов и международных организаций. А более 60 участников – это руководители оборонных ведомств или командующие генштабов вооруженных сил. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Buzz FM. Buzz FM.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! В Беларуси сохранилось немало мест, напоминающих о советском прошлом. Теперь их хотят активнее включать в туристические маршруты и таким образом развивать в стране красный туризм, пишет .бай. Так, решение о его развитии уже принято Центральным комитетом Коммунистической партии. Сейчас специалисты формируют перечень мест, которые представляют исторический интерес. Работа требует времени, предстоит изучить документы о каждой локации. В числе объектов, которые хотят включить в это направление, Лушицкая усадьба в Минске и музей-усадьба Дзержинова в Столбцовском районе. Но география будет гораздо шире, работу планируют вести по всей стране. Так что же такое красный туризм? Так называют путешествия по местам, связанным с историей коммунистического движения. Явление зародилось в Китае еще в середине 20 века, а сам термин «красный туризм» появился значительно позже, в 2004-м, когда в стране разрабатывали национальную программу внутреннего туризма. Помимо Китая, это направление активно развивается и в России. Причем во многом такие маршруты рассчитаны именно на китайских туристов, которые приезжают посмотреть места, связанные с Владимиром Лениным, революцией и советской историей. Классический красный маршрут проходит через Москву, Санкт-Петербург, Казань и Ульяновск. В него входят мавзолей Ленина, горки Ленинские, ВДНХ, дом-музей Ленина и другие известные места. Таким образом, подобные маршруты могут стать не только способом привлечь туристов, но и возможностью внимательнее взглянуть на сложный и неоднозначный период истории страны. Экскурсии по знаковым местам позволят рассказать

0: рассказать о событиях, людях и повседневной жизни той эпохи, опираясь на архивные документы и свидетельства очевидцев. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья. С тех самых давних пор, с тех самых лучших пор, не могу забыть.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александру Лукашенко доверяют более 87,5% опрошенных белорусов, пишет Белта. Таковы результаты республиканского социологического исследования, в котором приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Так, деятельность главы государства по обеспечению безопасности внутри страны успешной назвали 90% опрошенных. Сохранение мира на фоне напряженной мировой обстановки успешной считают также почти 90%. Кроме того, на вопрос, считают ли белорусы себя счастливыми людьми, из числа опрошенных около 90% ответили «да», почти 10% «нет» и менее 1% не дали ответа. А на вопрос, кем вы ощущаете себя по отношению к стране и миру, более 80% респондентов ощущают себя гражданами Беларуси, суверенной и независимой страны. Тем временем, некоторые минчане смогут бесплатно кататься на общественном транспорте 22 сентября, сообщает телеканал ОНТ. Чтобы проехать без оплаты на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, нужно предъявить водительское удостоверение или техпаспорт авто. Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля и завершит неделю мобильности, которая проходит в Беларуси с 16 по 22 сентября. Ее главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами, а также популяризировать экологически чистые средства передвижения и маршрутный транспорт. А еще командно-штабное учение с Западным оперативным командованием прошло на этой неделе, сообщает Минобороны. Военнослужащие отработали прикрытие границы, борьбу с диверсионными группами и беспилотниками. Практические действия прошли на полигонах Гожский, Брестский и Ружанский, а также на отдельных участках Брестской и Гродненской областей. К учению привлекали подразделения Западного оперативного командования, в том числе механизированные и танковые. Кроме того, военные дипломаты, включая представителей 5 стран НАТО, наблюдали за маневрами на одном из полигонов. Добавлю, учения носили оборонительный характер и были направлены на защиту суверенитета государства. По итогам учения оценят, насколько войска командования готовы действовать в современных условиях и применять новые подходы к управлению подразделениями. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: сливочного масла, а также сметаны, простокваши и так далее. Простыми словами, не стоит зацикливаться на чем-то одном, и тогда молочные продукты принесут только пользу. А она есть. Например, та же лактоза помогает усваиваться витаминам группы В, С, а также кальцию. Попадая в кишечник, молочный сахар активизирует размножение полезных бифидо- и лактобактерий. Однако злоупотреблять тоже не стоит. Если количество потребляемых калорий превосходит сжигаемое, лишнее откладывается в наших боках, так как лактоза – это одна из разновидностей сахара, и в большом количестве организм отложит ее про запас. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко с рабочим визитом находился в Могилевской области в минувшую пятницу, пишет Белта. В Шкловском районе он посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро». Президент осмотрел поле, где в этом году выращивали лен, и раскритиковал качество уборки. По его словам, необходимо разобраться, почему работы были выполнены таким образом. Также глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Говяды», где положительно оценил работу руководителя комплекса. Президент подчеркнул, что без дисциплины в хозяйстве ничего не будет. И до 7 ноября руководство области должно навести идеальный порядок в хозяйстве, а также подключить промышленные предприятия региона. Еще одна точка на маршруте – крестьянско-фермерское хозяйство «Диана». Там президент предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. А для этого в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что интерес к белорусской картошке есть и в России, и в Узбекистане. В связи с этим правительству поставлена задача – найти рынки сбыта и определиться, где возделывать картофель. Тем временем об уплате имущественных налогов напомнили в Министерстве по налогам и сборам, пишет Белта. Так, до 16 ноября нужно уплатить единый имущественный платеж за прошлый год. Это можно сделать через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. Напомню, с 2024 года налог на недвижимость, земельный и транспортный сборы объединили в один платеж. А еще в подразделение сил спецоперации прибыла новая техника на минувшей неделе, рассказали в Минобороны. Так, 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада получила современное БТР-82А. Также парк подразделений сил спецоперации пополнили 19 новых автотопливозаправщиков АТЗ-6 и 12. Все машины отечественного производства. Они превосходят предшественников по маневренности, проходимости и скорости. В ближайшее время их проверят на полигонах при выполнении учебно-боевых задач. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не потерять.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новой внешности авто от Ford и почему BMW решили вернуться к водороду в новом X5. Это автоновости на Компас FM. Ford уже вовсю работает над внедорожником Bronco нового поколения. Так, в патентных заявках иллюстрации новых способов организации спальных мест и модульной системы дверей. Название модели нигде не указано, но журналисты уверены, речь именно о будущем Bronco и его аксессуарах. Если эскизы не врут, то радикальных изменений во внешности не будет. Из заметного – другое оформление задних окон, новые очертания колесных арок и дверь багажника, которая будет не откидываться в сторону, а подниматься вверх. Дизайнеры Ford сознательно отказались от серьезных переделок, потому что нынешний Bronco и так пользуется все большим спросом. Что до аксессуаров, то патенты показывают раскладную палатку на крышу, часть ее опирается на капот, а также систему хранения съемных дверей в багажнике. Судя по заявке, в салоне также можно будет организовать полноценное спальное место. По предварительным данным, новый внедорожник появится на рынке в 2029 году.
1: Автоновости.
2: Компания BMW показала новый X5 на водороде, и это не концепт, а предсерийный прототип. Товарная версия кроссовера с силовой установкой на топливных элементах выйдет только в 2028 году. Однако концерн уже готовит конвейер в австрийском Штайре к массовому производству инновационных двигателей. Водородный BMW AX5 сможет разгоняться до сотни быстрее, чем за 5 секунд, и получит запас хода до 750 км. Сейчас инженеры проверяют, насколько хорошо новые силовые элементы вписываются в существующее шасси и как работает вся система целиком. Технологические процессы по массовой сборке топливных элементов отрабатывают в специальном центре водородных компетенций в Мюнхене. Там же готовят методику испытаний товарных систем. А серийное производство ячеек наладят на другой площадке. Там уже устанавливают оборудование и обучают персонал. По версии BMW, водородные кроссоверы будут в спросе там, где нужно сочетание экологичности, большого запаса хода и быстрой заправки. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас.

FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа на этой неделе в Минске, пишет Белта. Делегацию возглавил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Тема беседы – санкции США в отношении белорусских предприятий, возобновление работы американского посольства в Минске и закупка калийных удобрений. Президент подчеркнул, что страна открыта для обсуждения любых вопросов, но при условии строгого соблюдения договоренностей. Также стороны обсудили белорусские активы. Это 43-44 миллиона долларов, которые находятся в американском банке. По словам Джона Коула, власти США уже обратились к банку с просьбой разморозить средства. Сейчас вырабатывается механизм для этого. По итогам встречи США снимут санкции с предприятия «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Беларусь освободит 25 человек. Тем временем проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается, сообщили в Минобороны. Так, одна из артиллерийских бригад приведена в высшую степень боеготовности. С военнообязанными проходят занятия по боевой подготовке, а после перейдут к этапу слаживания подразделений. Кроме того, проверка идет в танковом батальоне 19-й отдельной механизированной бригады. В числе задач – марш на полигон, учебные контрольные стрельбы как из стрелкового оружия, так и из танков. Также военнослужащие отрабатывают элементы тактической и физподготовки. Итоги проверки проанализируют и доведут руководству вооруженных сил и главе государства. А еще квоты на беспошлинный ввоз электромобилей могут продлить в Беларуси, пишет Белта. Напомню, лимит для юрлиц истек 24 июля, для физлиц 5 сентября. В связи с этим ассоциация Бета просит продлить квоту из-за нехватки электрокаров на рынке. Вопрос рассмотрит Евразийская экономическая комиссия 2 октября в Минске. По оценке экспертов, ввести дополнительный лимит до конца года вполне возможно, учитывая опыт других стран. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про ограничение доступа в соцсети в ЕС и в какой стране запустили первую в мире скорую помощь для роботов. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: ЕС ограничит доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. Рейтер пишет, что детям до 3 лет запретят смотреть любой тип электронного контента. До 13 лет доступен будет только детский кабинет, в котором будет всего две функции – публикация фотографий и отправка текстовых сообщений. С 13 до 15 лет в детском аккаунте появятся дополнительные функции, но пользоваться ими можно будет только под контролем родителей. После 15 лет подростки смогут заводить обычные аккаунты самостоятельно. Инициатива связана с опасениями из-за влияния TikTok, Instagram и других платформ на психическое здоровье детей. Закон обязывает сервисы удалить ленту новостей и другие функции, которые вызывают привыкание, а еще самостоятельно проверять возраст пользователей. Добавлю, также под жесткий контроль попадут видеохостинги, онлайн-игры, а также чат-боты с искусственным интеллектом.
0: Дело техники.
1: Первая в мире скорая помощь для роботов появилась в Японии. Как пишут местные СМИ, специальная служба оперативно выезжает на место и решает поломку. Почти как с людьми. У службы есть свой реанимационный автомобиль. Это специальный фургон, в котором к клиенту приезжают инженеры с инструментами, запчастями и запасным гуманоидом. Если робота нельзя починить на месте, его забирают в цех, а клиенту временно оставляют замену. Создала такой сервис одна из частных компаний в Токио. Глава организации считает, что услуга будет пользоваться большим спросом. Роботы скоро начнут массово работать в отелях, на складах, в магазинах и на заводах, и бизнесу будет важно быстро возвращать их в строй, не теряя рабочие часы и деньги. Выезд бригады инженеров стоит $470 по подписке на месяц. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний.

недель 18.20. А еще выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. День народного единства отмечали в Беларуси в минувший четверг. И в преддверии праздника Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад и заметил, что праздник прижился и полюбился, а также занял почетное место в одном ряду с главными праздниками – Днем Победы и Днем Независимости. По словам Александра Лукашенко, все, кто достоин орденов, медалей и почетных званий, это люди, которые многое делают для страны, честно и много работают. А награды – знак того, что государство видит и ценит эти усилия. Такие люди всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают пример высокого служения Отечеству, отметил президент. Тем временем период повышенной заболеваемости близится в стране, пишет .бай. И по словам медиков, к нему нужно подготовиться заранее. По прогнозам специалистов, в этом сезоне белорусов ждет одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и того, который вызывает COVID-19. Поликлиники уже почти готовы к проведению вакцинации. Первая партия препарата против гриппа будет доступна уже в начале октября. А еще министр обороны Виктор Хренин находился с рабочим визитом в Китае на этой неделе, сообщили в оборонном ведомстве. Там он принял участие в пекинском Сяншанском форуме по вопросам безопасности. Во время выступления министр призвал остановить движение мира глобальной конфронтации и обязать военные союзы сосредоточиться на коллективной безопасности. Также Виктор Хренин указал на необходимость единого толкования международного права и разработки правил применения новых технологий. Он подчеркнул, что главное условие стабильности – не баланс силы, а взаимное доверие. И сегодня все больше понимания получает необходимость отказаться от взаимных обвинений и искать компромисс, отметил Виктор Хренин. Добавлю, в форуме приняли участие представители около 100 стран, регионов и международных организаций. А более 60 участников – это руководители оборонных ведомств или командующие генштабов вооруженных сил. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Never Gonna Give You Up» от Рима.

Эта история началась в крохотном городке Ньютон-ли-Уоллоус на севере Англии. Тогда еще мальчишка Рик Эсли попал в церковный хор. Будучи обладателем баритона, он стеснялся своего бубнящего голоса, а потому, уже в юношестве, когда они с друзьями организовали рок-группу, Эсли был в роли ударника. Все изменилось в 85-м, когда гитарист группы Дэвид Моррис буквально заставил Рика подпевать солисту. Так, вынужденный перекрикивать свой собственный барабан, Рик раскрыл свой громоподобный баритон. Уже через полгода, осознав, кого по выходным приходят послушать в бар девчонки, все тот же гитарист вытолкнул Рика на сцену прямо к микрофону. Это было верным решением. Ведь позже Рика заметил известный продюсер Пит Уотерман, с которым он записал тот самый легендарный «Never Gonna Give You Up». Успех был обеспечен, и трек Рика Эсли возглавил чарты 24 стран мира и звучал на всех радиостанциях страны. А услышать тот самый рик-ролл сможем и мы прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александру Лукашенко доверяют более 87,5% опрошенных белорусов, пишет Белта. Таковы результаты республиканского социологического исследования, в котором приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Так, деятельность главы государства по обеспечению безопасности внутри страны успешной назвали 90% опрошенных. Сохранение мира на фоне напряженной мировой обстановки успешной считают также почти 90%. Кроме того, на вопрос, считают ли белорусы себя счастливыми людьми, из числа опрошенных около 90% ответили «да», почти 10% «нет» и менее 1% не дали ответа. А на вопрос, кем вы ощущаете себя по отношению к стране и миру, более 80% респондентов ощущают себя гражданами Беларуси, суверенной и независимой страны. Тем временем, некоторые минчане смогут бесплатно кататься на общественном транспорте 22 сентября, сообщает телеканал ОНТ. Чтобы проехать без оплаты на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, нужно предъявить водительское удостоверение или техпаспорт авто. Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля и завершит неделю мобильности, которая проходит в Беларуси с 16 по 22 сентября. Ее главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами, а также популяризировать экологически чистые средства передвижения и маршрутный транспорт. А еще командно-штабное учение с западным оперативным командованием прошло на этой неделе, сообщает Минобороны. Военнослужащие отработали прикрытие границы, борьбу с диверсионными группами и беспилотниками. Практические действия прошли на полигонах Гожский, Брестский и Ружанский, а также на отдельных участках Брестской и Гродненской областей. К учению привлекали подразделения западного оперативного командования, в том числе механизированные и танковые. Кроме того, военные дипломаты, включая представителей 5 стран НАТО, наблюдали за маневрами на одном из полигонов. Добавлю, учения носили оборонительный характер и были направлены на защиту суверенитета государства. По итогам учения оценят, насколько войска командования готовы действовать в современных условиях и применять новые подходы к управлению подразделениями. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Слушайте «Компас FM».
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: «Компас FM». Всегда

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом внедорожнике Xiaomi, который собрал 100 тысяч предзаказов, и необычном патенте Toyota. И это автоновости на Компас FM. Xiaomi продолжает активно заходить на автомобильный рынок. Новый крупный внедорожник Sky Nomad N70 оказался не только больше Tesla Model Y, но и дешевле, чем ожидалось. Базовая версия N70 Pro стоит чуть больше 30 тысяч долларов, а топовая N70 Max – около 36 тысяч. При этом не чистый электромобиль, а так называемый EREV. Полуторалитровый бензиновый двигатель здесь работает в качестве генератора и подзаряжает тяговую батарею. Салон пятиместный, причем переднее кресло можно разворачивать на 180 градусов. Подогрев и вентиляция предусмотрены для всех сидений, а перед водителем сразу несколько экранов, включая крупный проекционный дисплей и 16-дюймовую мультимедийную систему. В старшей версии еще и аудиосистема на 25 динамиков. Судя по реакции покупателей, сочетание цены, размеров и оснащения сработало. Всего за первую неделю Xiaomi собрала почти 100 тысяч предзаказов, а фирменные магазины компании в Китае оказались переполнены посетителями.
1: Автоновости.
2: Toyota тем временем придумала способ сфотографировать интересные объекты вообще без смартфона. Компания запатентовала систему, которая отслеживает направление взгляда водителя и может автоматически снимать то, на что он смотрит. Для этого в салоне используется камера, следящая за положением головы и глаз, а внешняя камера автомобиля затем наводится на выбранный объект. Команду можно дать голосом или кнопкой на руле. Это может быть, например, редкий автомобиль, рекламный щит или придорожная достопримечательность. Снимки и видео сохраняются на смартфон вместе с геометками, чтобы посмотреть их уже после поездки. Более того, система сможет учитывать интересы водителя и заранее искать нужные объекты. В патенте описаны даже более необычные сценарии. Автомобиль может анализировать уровень шума, качество воздуха и дорожное покрытие и предлагать более комфортный маршрут. Пока это лишь патент, и Toyota не сообщала, появится ли такая технология на серийных автомобилях. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

слушаете Компас FM.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко с рабочим визитом находился в Могилевской области в минувшую пятницу, пишет Белта. В Шкловском районе он посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро». Президент осмотрел поле, где в этом году выращивали лен, и раскритиковал качество уборки. По его словам, необходимо разобраться, почему работы были выполнены таким образом. Также глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Говяды», где положительно оценил работу руководителя комплекса. Президент подчеркнул, что без дисциплины в хозяйстве ничего не будет. И до 7 ноября руководство области должно навести идеальный порядок в хозяйстве, а также подключить промышленные предприятия региона. Еще одна точка на маршруте – крестьянско-фермерское хозяйство «Диана». Там президент предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. А для этого в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что интерес к белорусской картошке есть и в России, и в Узбекистане. В связи с этим правительству поставлена задача – найти рынки сбыта и определиться, где возделывать картофель. Тем временем об уплате имущественных налогов напомнили в Министерстве по налогам и сборам, пишет Белта. Так, до 16 ноября нужно уплатить единый имущественный платеж за прошлый год. Это можно сделать через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. Напомню, с 2024 года налог на недвижимость, земельный и транспортный сборы объединили в один платеж. А еще в подразделение сил спецоперации прибыла новая техника на минувшей неделе, рассказали в Минобороны. Так, 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада получила современное БТР-82А. Также парк подразделений сил спецоперации пополнили 19 новых автотопливозаправщиков АТЗ-6 и 12. Все машины отечественного производства. Они превосходят предшественников по маневренности, проходимости и скорости. В ближайшее время их проверят на полигонах при выполнении учебно-боевых задач. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Реклама на Компас FM.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Могилеве осадков не ожидается, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в этих городах будет до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

слушайте «Компас FM» и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на «Компас FM».

0: наши ручки.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

тревожит, песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь. А температура воздуха в этих городах будет до 21 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Радио Компас ФМ.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас ФМ. Всегда по пути.
2: Лето.

Реклама на Компас FM. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь. А температура воздуха в этих городах будет до 21 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске возможен кратковременный дождь. А температура воздуха в этих городах будет до 21 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Lego. Лего.
1: Лего. Всегда по пути. Компас FM.